0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
1: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
0: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
1: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
0: Какие услуги предоставляются публике?
1: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
0: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
1: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
0: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
1: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
0: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы, и я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
1: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
0: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
1: Мой телефонный номер – это 360-899-699-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей вот, получить нашу помощь.
0: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
1: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
2: Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Мы сегодня сфокусируемся на последних двух стихах 5 главы и на первом стихе 6 главы. Будем говорить об очень важной части нашей жизни, жизни каждого христианина, нашей с вами жизни. Апостол Павел представляет в этом послании Евангелие, он объясняет одну очень важную истину на протяжении всего послания, которая говорит, в принципе, о том, что мы, люди, имеющие дело с вечностью, имеющие дело с отношениями с Богом, мы всегда сталкиваемся с внутренним искушением или внутренней тенденцией полагаться во всем этом на себя самих, на свою плоть. Это явление представлено в этом послании под таким именем «законничество». То есть, когда люди через исполнение закона пытаются угодить Богу и таким образом ощущают, что они могут заслужить благорасположение Божества, они могут получить праведность. Апостол основательно развеивает этот миф, он с разных сторон показывает абсолютную лживость такого подхода, абсолютную невозможность иметь отношения с Богом, построенные на самом себе, на своих собственных достоинствах. Он показывает, что истинное Евангелие исключает всякое упование на плоть или всякую роль плоти своей ветхой греховной природы в нашей жизни. Но он на этом не останавливается. В конце послания он уделяет достаточно много места и внимания тому, чтобы показать, каким образом Евангелие оказывает практическое влияние на наши подходы к жизни. И вот здесь мы имеем дело с тем же самым явлением, когда наша плоть становится основным инструментом наших действий. Вот почему он подробно говорит о делах плоти, он говорит о плодах духа, и мы касались всего этого. Но в конце 5 главы и всю 6 главу апостол посвящает одной очень важной теме. Он говорит о взаимоотношениях христиан друг с другом. И говорит именно с этой точки зрения, эти взаимоотношения могут строиться духом или могут строиться плотью. О взаимоотношениях очень много говорится, особенно в последнее время. Взаимоотношения очень часто занимают такую центральную или какую-то немножко привилегированную роль в современном обществе, но очень и очень часто упускается вот этот момент, который представлен здесь апостолом Павлом, я хотел бы посмотреть вместе с вами на библейскую сущность христианских взаимоотношений. И это займет, конечно, больше, чем одна проповедь, потому что вся шестая глава в той или иной степени касается этого важного вопроса. Апостол фокусируется в данном месте на одной практической проблеме. Наверное, эта проблема чаще всего встречается среди верующих людей, это наша реакция на недостатки, проступки, грехи, ошибки и тому подобное, которые делают наши ближние. Это серьезная проблема. У нас все хорошо, когда все ведут себя нормально. Когда те, кто рядом с нами, святые, ну или почти, когда люди, окружающие нас, не делают ничего, что нарушает наш комфорт, что вторгается в нашу зону удобства. Но как только происходит что-то или возникает что-то, что вносит дисгармонию, вносит какое-то напряжение, вот здесь и возникает проблема. Более того, когда мы смотрим на все то, что апостол уже сказал нам до этого места, он ясно говорит, что мы все верующие люди имеем внутри себя две природы. У нас осталась греховная природа, то есть остаточные явления нашего первородного греха. И вместе с этим мы рождены от Духа, получили новую природу, мы имеем нового человека внутри себя. И он очень ясно показывает, что это реальность каждого христианина, то есть все христиане, все верующие люди обязательно имеют внутри себя плотскую природу, первородный грех, который обязательно действует. Эта пружина всегда напряжена. Эта пружина всегда толкает нас, и как только мы потеряли контроль, она обязательно проявится. Более того, на страницах Священного Писания мы видим, что эта пружина всегда проявляется у разных людей, разной интенсивности, в разной форме, но христиане, все христиане, так или иначе, в той или иной степени, всегда имеют тенденцию поступать по плоти. Вот когда кто-то поступает по плоти, вот здесь момент истины наступает. Здесь возникает реакция. Какой будет реакция людей, которые его окружают? Верующие люди. Когда это происходит, чаще всего вот эта точка для конфликта. Чаще всего вот эта точка, где возникают проблемы, и часто эти проблемы мультиплицируются, размножаются, часто они захватывают людей все больше и больше, создаются группы сторонников, группировки, люди рассказывают друг другу, ищут себе поддержку, а те рассказывают другим, ищут себе поддержку, возникают разные течения, и самое главное, нарушается единство жизни тела Христова. Кстати, подобные проблемы – это не только реальность современного христианского мира. Если вы посмотрите на Новый Завет, вы можете обнаружить эти проблемы там. Ученики следуют за Христом. Помните, мама Иоанна и Иакова просит особого места для своих сыновей в Царстве Небесном. Помните реакцию всех остальных? Вот они стали недовольствовать на нее, они стали друг с другом спорить, кто же там будет по правую или по левую сторону. То есть это ученики Господа Иисуса Христа, это те, о которых Иисус уже сказал, что они рождены свыше. Помните, Христос, это 20 глава, а еще в 16 главе, это Евангелие от Матфея, Иисус говорит Петру: не плоть и кровь открыли тебе это, но Господь, Отец мой Небесный, открыл то, что Иисус является Сыном Божьим. То есть они уже рожденные свыше, а не возле самого Иисуса Христа, дорогие мои. Возле самого Христа получают духовную пищу из первоисточника, с таким могущественным действием Святого Духа. И среди них мы наблюдаем эти проблемы. Если мы читаем дальше историю, помните Марфа и Мария, которые близки к Иисусу Христу, помните между ними конфликтик там, кто помогает, кто служит, кто готовит еду, а кто не готовит. Вот ты хорошая духовная сестра, ты здесь у ног учителя, а кто вот там на кухне будет трудиться? Понятно. То есть это еще там было. Читайте «Деяния апостолов», вы можете увидеть ту же самую картину периодически в разных ситуациях. Читайте «Послание», вы там увидите еще больше подобных проблем. Читайте историю церкви. Вот. Или посмотрите даже на вашу небольшую, пусть, историю следования за Христом, и вы увидите реальность подобных проблем. Это в действительности так. Подобная ситуация была и среди галатийских верующих. Вот почему, когда апостол еще в середине 5 главы начинает эту тему, он касается интересного вопроса. 6 стих, посмотрите. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Очень интересно, с одной стороны он ставит обрезание или необрезание, то есть закон, Вот. И он противопоставляет этому веру и сразу же говорит о том, что эта вера действует, и она проявляет себя в любви. Неспроста апостол подчеркивает именно это действие Евангелия, как вера, действующая любовью. Дело в том, что законничество в любой его форме – это концентрация на самом себе, это упование на свои возможности, упование на свою плоть. Вот здесь и лежит его главная проблема. То есть там, где люди живут собственными достижениями и достоинствами, это неизбежно приводит к конфликтам между ними. Фокусирование на том, кто лучше, кто правильнее служит Богу, кто точнее делает его дело, кто праведнее, кто более благочестив, кто более жертвенный, кто лучше славит Бога, кто искренне поклоняется Ему и так далее. Все это открывает возможности для разрушительных действий плоти. Отсюда и совершенно несвойственная Евангелию конкуренция между христианами, которая выражается или может выражаться в самых разных формах. Вот почему, когда апостол продолжает, он говорит в 13 стихе: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть только бы плоть не действовала там, если ей дать свободу, то произойдет что-то существенное, плохое и сложное. 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». То есть апостол явно показывает, что когда плоть действует, то тогда грызня начинается, которая может привести к истреблению. То есть незаметно для самих себя галатийские верующие, однажды познавшие Евангелие, оказались в ситуации, когда они вместо того, чтобы созидать и утверждать друг друга, стали угрызать и поедать. И апостол подчеркивает причину, почему это происходит, потому что плоть стала центром, она стала брать под контроль практику их жизни. Вот почему основная тема этого послания – возвращение к Евангелию, возвращение к тому, чтобы основой нашей жизни был Христос, благодать, абсолютно незаслуженная нами праведность Иисуса Христа и Его Дух, действующий в нас. Вот почему 16 стих он говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, у вас есть дух». Вы верующие люди, вы познали Иисуса Христа, у вас есть дух. Единственная возможность, как победить плоть, поступать по духу. Дайте простор духу. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дальше он подробно перечисляет, помните, дела плоти и плоды духа. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, недослужение, волшебство. И дальше, смотрите, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, чтобы поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть все это не имеет ничего общего с Царствием Божиим. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Вот сразу после этого апостол переходит к очень важным словам. Слова настолько важны, что я попробую вернуться к ним, или мне придется возвращаться к ним еще несколько раз, пока мы закончим эту главу, если Господь позволит. Посмотрите 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Апостол подчеркивает, что верующий человек жив Духом. В этом наша жизнь. Мы были мертвы до того. Мы были мертвы, потому что плоть наша правила нами, она держала нас в рабстве. Мы были рабами похоти, мы были рабами того, чем движима плоть. Теперь мы живы, и мы живы только Духом. Если мы живем Духом, то есть если мы получили рождение свыше, если в нас Божий Дух живет, если новая природа этим Духом возрождена, то вот она тогда должна действовать. Дайте возможность этой природе действовать. Дайте возможность ей определить окружающую действительность. И дальше говорит интересные вещи. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать или друг другу завидовать. Очень важные три таких термина, которые я очень кратко на них остановлюсь, и потом, как я уже сказал, в одной из последующих проповедей мы вернемся сюда и подробненько разберем это. Когда он говорит «не будем тщеславиться», он говорит о том, что обязательно является неотъемлемой частью жизни по плоти. Жизнь по плоти построена на внутренней потребности иметь значимость самого себя. Вот это то, что Павел называет здесь тщеславием, или греческое слово, там его можно перевести как пустая слава, слава, в которой нет сущности. Дальше он приводит две вещи – друг друга раздражать и друг другу завидовать. Еще два интересных слова, которые говорят о двух неизбежных проблемах, которые приходят к человеку, который живет по плоти. То есть если человек ищет свою значимость в своей плоти или в самом себе, он обязательно попадает в одну из двух проблем. Первая проблема, она представлена здесь как друг друга раздражать, по-английски посмотрите provoking one another. Суть ее заключается в комплексе превосходства. То есть, когда ему удается быть лучше других, он ведет себя так, что он смотрит свысока на тех, кто менее духовен, менее жертвенен, меньше делает, меньше служит Богу и так далее. Меньшего достиг. Эта слава приписывается себе, или это право, а слава, она и рождена плотью, поэтому заслуга приписывается себе, и поэтому люди ведут, это комплекс превосходства. Superiority complex по-английски. Если же в какой-то сфере у человека не получается это, то у него возникает другая проблема, inferiority complex, или же комплекс, так скажем, несостоятельности, комплекс неудачника, комплекс того, что у меня ничего не получается. Человек попадает в уныние, в саможалость. И вот почему он говорит, друг другу раздражать – это первое, когда мы строим свою жизнь так, что мы на других смотрим свысока. Или друг другу завидовать – это когда у нас не получается, и мы видим, о, вот те живут, и вот те живут, а вот там живут, а вот эти. И вот это то, что вносит плотской характер во взаимоотношения. Ну, к этому мы еще вернемся, если Господь позволит. Очень важная тема. То, на чем мы сегодня остановимся, в первом стихе 6 главы. Братья, если и пойдет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Пару вещей, которые в этом стихе очень важны, и мы на них попробуем кратко остановиться. Во-первых, он говорит здесь о цели духовного исправления. Он говорит о нашем взаимодействии с теми людьми, которые поступают по плоти, которые грешат. Он говорит здесь ясно о цели, прежде всего, и дальше говорит об условиях, как это возможно. Только при определенных условиях это будет работать, если этих условий не будет, ничего не получится. Давайте начнем с первого. Цель духовного исправления. Первый стих. Братья, если и пойдет человек в какое согрешение. Первое, на что нужно обратить внимание, это на слово «братья». То есть речь идет не о чужих людях. Речь идет не о врагах. Речь идет о тех, кто принадлежит телу Христову. Речь идет о тех, кто спасен Христом. Речь идет о тех, кто члены друг другу. Вот почему апостол начинает с этого слова «братья», оно, конечно же, подразумевает в виду и сестры. Братья и сестры. И дальше говорит, если впадет человек,

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Иман грехом. Если человек попал в капкан греха, что-то его держит, его плоть, и это... В контексте всего, о чем говорит апостол, здесь ясно речь идет о верующем человеке, который в какой-то сфере своей жизни попадает под действие своей плоти, от которой он не может освободиться. В других сферах получается, в других сферах дух действует, а вот в этой сфере плоть зацепила, и никак человек не может вырваться. Вот о таких ситуациях речь идет. Третье важное слово – согрешение. Это слово означает нарушение или прегрешение, преступление закона, crossing the line, когда человек в каких-то ситуациях делает не то, что Господь хочет, а делает то, что рождается его грешной плотью. И как я уже сказал, что таких ситуаций могут быть очень много, они самые разные, у разных людей они разные. Это, кстати, еще одна интересная особенность, потому что мы всегда грешим в соответствии с той предрасположенностью, которая у нас сформирована. У другого человека может быть другая предрасположенность. У него тоже грешная природа. Но он сформировал в результате своей жизни предрасположенность к другим грехам. И его, в его ситуации плоть будет его ловить в других обстоятельствах, в других сферах его жизни. Таким образом, мы можем прочитать первую строчку так. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением или пойман, попал в капкан, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Это то, что происходит с каждым христианином, независимо от его стажа, независимо от положения в церкви, от служения, которое мы несем. В каждом из нас живет наша ветхая природа, которая постоянно ведет агрессивную борьбу с нашим новым «я», с рожденным свыше духом. Она мотивируется самим дьяволом. То есть дьявол использует нашу ветхую природу для того, чтобы как можно больше зла причинить, блокировать наше развитие, лишить нас мира, лишить нас радости в Иисусе Христе, не позволить нам эффективно трудиться, служить для Господу и другим. Вот, поставить в положение уныния, в положение такого внутренней, знаете, озлобленности или страхов, или какой-то форме раздражения. Это то, что дьявол пытается сделать через нашу плоть. Это всегда у всякого человека есть. Эта борьба всегда присутствует. Апостол Иоанн об этом говорит, 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. У всех это есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. Иаков говорит об этом же, посмотрите, Иакова 3, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем». Вот именно об этих ситуациях он говорит. У кого-то виднее, у кого-то меньше видно, кто-то в одной сфере, с которой мы соприкасаемся, кто-то в другой сфере, которая скрыта. Но эта проблема у всех присутствует. Итак, это неизбежно, что все христиане периодически проигрывают в своей борьбе с плотью. Нам не всегда удается побеждать. И у разных людей, как я уже сказал, это случается в разных сферах. Вот почему, чем чаще мы попадаем в капканы плоти, чем чаще вот в этих точках нам нужна будет помощь другим. Заметьте, какая помощь. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляете такового. Когда чей-то грех станет вам известным, что делать в этом случае? Что вы делаете в этом случае? Разные есть реакции. Печалимся, паникуем, боимся, возмущаемся, осуждаем. Говорим другим. Есть такая форма, такая облагороженная форма, делимся молитвенными нуждами, которые фактически превращаются в сплетни. В результате

происходит очернение других, страдают от этого все, страдает тот, кто говорит, страдает тот, кто слушает, потому что он получает дозу вот этого, этой черной информации, плотской информации, не Божьей информации совершенно. Страдают те люди, о которых говорят. Дальше этот круг воспаляется, расширяется все больше и больше. Вот почему апостол говорит здесь очень конкретно. Вы духовно исправляйте такого. И это очень-очень важное слово. Когда мы посмотрим на историю фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, они были людьми, которые очень дорожили истиной. Очень дорожили. Они хорошо знали Писание, и они дорожили тем, что там написано. Но они не знали вот этого слова «исправляй». Если ты включишь следующий, да, Галатам 6.1, они не знали вот этого слова «исправляйте» такового. Вместо этого помните, что они делали. Помните историю, когда они взяли женщину в прелюбодеянии и приводят к Иисусу Христу. Вот они стоят перед этой ситуацией, и у них есть их цель. Их, конечно, цель была там каким-то образом поставить Иисуса Христа в положение, в котором его могли бы уловить. То есть, если он скажет, что ее нужно побить камнями, то он согрешит против римского закона, который не дает права. Только римляне имели право вынести такой приговор. Если он скажет отпустить ее, то тогда, помните, он против закона прямо скажет. То есть они всегда ловили или пытались поймать Иисуса Христа в подобных ситуациях. Но помните, как Иисус отвечает им? Иисус отвечает, и этим ответом сразу две проблемы решает. Подчеркивает два вопроса. Он говорит, кто из вас без греха первый бросил в нее камень? Вот фарисеи пришли, и они все, ну это же неправильно, ну как это так? Она спит не со своим мужем, мы поймали ее, и вообще они возмущены до предела, и вот это возмущение находит оправдание. Вот, все это представлено в такой очень святой форме. И вдруг Иисус совершенно в другой плоскости говорит, он говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И помните, как они один за одним потихонечку стали расходиться. Дело в том, что вот эта позиция, в которую они занимали, они поставили себя этой позицией в положении судей. И вот это неправильно. Слово «исправляйте» исключает положение судей. Очень важный вопрос. Мы, верующие люди, очень часто это упускаем, когда мы смотрим и говорим, да это же грех, это же неправильно, это же вызывающее. Это в действительности, возможно, грех. И это точно, что это неправильно. Это точно, что так не должно быть. Но нас никто не ставил в положение судей. И это то, что Христос показывает. Исправляйте – это совершенно другое положение. Когда человек исправляет, вот так, как написано здесь, в духе, то он становится не в положении, в котором находились фарисеи, а он становится в положении такого же грешника, которого Господь сам только что помиловал, или он еще продолжает нуждаться в прощении. И он становится рядом с тем, кого он видит, согрешает, или кто не устоял здесь под давлением своей плоти. Становится рядом и становится как брат или сестра для того, чтобы помочь исправиться. И вторая проблема, которую Иисус показывает вот здесь, в этой истории с фарисеями, он показывает, что истинный смысл того, что делает Святой Дух, воздействуя на сердце грешника, он восстанавливает согрешающего, он ищет исправление его души. Помните, что он говорит этой женщине? «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот что главное для Иисуса Христа. Для Иисуса Христа важно не то, чтобы громы и молнии над этой головой разразились. Для Него главное, чтобы душа вырвалась из рабства, из плена греха. Именно об этом Павел говорит в этом стихе. Посмотрите, слово «исправляйте»
Греческое слово «катартидзо», оно, его можно перевести, или оно переводится как «приготовить что-то к требуемым, к нужным условиям», «привести в порядок», «восстановить прежнее состояние», «починить», «отремонтировать что-то». То есть вы, духовные, исправляете такового, чините, отремонтируйте, восстановите то, что где-то нарушено. Это слово используется евангелистом Матфеем. Помните, когда Иисус встречает Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеевых, и вот они там, помните, чинили сети. То есть рыбацкие сети прорваны были, и они их восстанавливали. Вот то же самое слово «катартидзе». Братья, если человек побежден или пойман в капкан каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости. То есть, если вы обнаружили, что кто-то оказался пойманным в капкан какого-то согрешения, если вы видите, что кто-то действует по плоти, а не по духу, сделайте все, что вы можете, чтобы помочь ему или ей освободиться из этого капкана, помочь ему или ей победить свою плоть. Заметьте, не сказано здесь «обличайте такового, выскажите и все им». Речь идет о большем, чем только о том, что мы говорим. Речь идет о посвящении благу ближнего, об истинной любви к нему или к ней. Будучи движимы этой любовью, мы заботимся о том, чтобы помочь таким людям побеждать, научить их действовать духом, а не плотью в подобных ситуациях. Итак, цель духовного исправления – стать рядом с согрешающим не как судья, а как прощенный грешник, точно так же нуждающийся в Христовом попечении, чтобы помочь брату или сестре победить в их борьбе с плотью, освободиться из капкана, в котором они оказались. И вот здесь мы переходим ко второй, не менее значимой части этого стиха – к условиям духовного исправления. Цель духовного исправления – восстановление души. И достичь этой цели можно только при определенных условиях, и апостол говорит о них очень конкретно. Первое условие – наличие плода Духа. Посмотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого. Здесь конкретно сказано, кто может этим заниматься. Сразу хочу сказать, что духовные здесь – это не те, кто прочитал «Вотчмана Ни». Или те, кто относит себя к особо духовным, особому разряду веры. Вот они духовные, пусть они этим и занимаются. И слово «духовный» не касается служителей или пасторов, или каких-то других особых людей в церкви. Нет. Слово «духовные» в контексте, о котором мы говорим, это те люди, которые находятся под влиянием, под действием плода Духа в их жизни, которые поступают по духу. Вот только что этот плод духа был перечислен, и он говорит, что для того, чтобы достичь этой цели, вот реальный механизм, единственный механизм. Я уже как-то приводил этот пример. Те, кто здесь с техникой связан, поймут меня. Извиняюсь перед теми, кто с медициной связан, вот, или с чем-то другим. Есть такое понятие – аргонная сварка. Может быть, слышали. Расскажу для тех, кто не знает, что это такое. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, невозможно простой сваркой это сделать. Потому что когда электрод идет, он нагревает одну часть, один кусок металла, другой кусок металла. Вот. Кислород, который окружает, он этот шов разрушает сразу. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, для этого нужно вот эту точку, которая находится под нагревом электрода, эту точку поместить, сделать так, чтобы кислорода не было рядом. И для этого придумали такой аппарат, который вот электрод вставлен в такую трубу, и с этой трубы дует газ такой нейтральный, аргон. Вот почему она называется аргонная сварка. То есть, когда вот это соединение происходит, она происходит в среде аргона. Вот если эту иллюстрацию применить к нашей жизни, можно ясно определить, восстановление человеческой души может произойти только когда она окружена плодом Духа. Если она не окружена, если этот процесс не окружен плодом Духа, стыковки не произойдет. Искры будут,
горячо будет, кипеть будет, а стыковка не произойдет. Вот почему он говорит, вы духовные, исправляйте такого. Это нужно понять. Это наша ответственность. Это то, о чем говорит Писание. Это реальность библейской истины. Или библейская истина, отражающая действительность. По-другому не получится. Вот почему, кстати, в христианской среде так много разных искр летят. Много несогласия, конфликтов. Когда люди смотрят и говорят, ну согрешаешь же, ну как молчать, ну как об этом не говорить? И вроде бы все правильно, действительно согрешает, и в действительности не может молчать, но только вот один элемент там упущен, плода духа нет вокруг всего этого, и поэтому все это приводит к разрушению еще большему, а не к созиданию. Вот что делает Евангелие. Евангелие делает нас духовными, то есть наполняет плодом духа. И это делает нас способными восстанавливать души. Это очень интересно. Если мы посмотрим на то, о чем апостол говорит буквально немножко выше, посмотрите на дела плоти. Дела плоти – вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот если мы находимся под действием вот этого всего, даже и не пробуйте кого-то лечить. Еще больше причините урон, раны, боль. А плод Духа, посмотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Давайте попробуем вот это применить к ситуации, о которой идет речь. То есть любовь сделает нас способными искренне заботиться о благе согрешившего, стараясь изо всех сил ему помочь. Радость поможет нам не паниковать при виде чего-то греха. Бог на троне, Он спас нас в Иисусе Христе, Он спас и этого человека. И Он работает с ним не меньше, чем мы работаем. И это не приводит нас в состояние раздражения или уныния. Вот эта радость, которую, удовлетворенность, которую мы получаем от Господа. Мир даст нам крайне необходимое спокойствие. Вот в этих ситуациях особенно нужен calm, то есть внутреннее спокойствие. Особенно нужен, без которого невозможно иметь созидательную атмосферу. Долготерпение позволит нам помогать согрешающему в течение длительного времени. Друзья, это всегда, это не чаще всего, это всегда будет так. Это не так, что пришел, увидел, победил. Если ты начал процесс, то ты должен понять, что если человек попал в капкан, значит, действие плоти в этой сфере достаточно сильно и, возможно, сложился навык уже. Для того, чтобы помочь этому человеку вырваться из этого капкана, потребуется время, потребуется достаточно терпения. Благость сделает нас добрыми по отношению к согрешающему, и это повлияет на тон нашего голоса, на выражение нашего лица. Милосердие поможет нам проявлять ему милость, мы не будем судьями, понимая, что нам тоже много было проще. Мы тоже в каких-то сферах, даже, может быть, в данный момент находимся в капкане нашей плоти. Вера или верность делает нас посвященными благу ближнего, независимо от того, как быстро или долго идет этот процесс. Кротость делает нас мягкими и обходительными с этими людьми. Воздержание позволяет нам контролировать нашу плотскую реакцию по отношению к таким людям. То есть все это дает нам свободу, которая сочетается с мягкостью, добротой и уверенностью. Вот это вот этот аргон, который вокруг. Вот это вот атмосфера, которая делает способными нас совершать духовную операцию. Мы заботимся не о своем, мы движимы не тем, чтобы заставить кого-то поступать так, как правильно. Мы не пытаемся подчинить других себе своей точки зрения. Мы движимы искренней любовью к ним. При этом мы уповаем на Господа. При этом мы знаем, что только Он способен изменять души, и Он способен это делать. Мы доверяемся Ему. Он восстанавливает жизнь, Он освобождает от капканов греха. Вот почему мы молимся перед тем и в процессе, и после того, как помогаем другим освобождаться от греха. То есть мы можем перевести вот этот первый стих следующим образом. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового.
Так это первое условие. Второе условие. Второе условие, которое здесь очевидно, это дух кротости. Вот очень интересно, апостол подчеркивает, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости. Кротость, она уже содержится в плоде Духа. А вот здесь он подчеркивает ее особо, выделяет, и он показывает, что это крайне необходимая точка. Посмотрите еще раз на первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости». В другом месте апостол Павел говорит об этом же немножечко с другой стороны. Я хочу привести эти слова. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, подчеркивает, ко всем». Дальше, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Дальше, смотрите, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их своей волей. Опять капкан. Опять вот тот же самый концепт, о котором он говорит. То есть быть приветливым. А для этого, конечно, нужно иметь свободу. Для этого нужно, чтобы сердце было наполнено любовью, чтобы мы не боялись, чтобы мы могли по-настоящему заботиться о благе того, кому мы говорим. Вот почему мы подходим к такому служению только с упованием на Господа. Посмотрите, не даст ли им Бог покаяние? Мы ясно понимаем, что это не мы. Не я сейчас возьму, докажу этому человеку, поставлю его к стенке, покажу ему, что он в действительности вот такой здесь преступник воли Божией. Вот, и он здесь падет ниц и раскается в третьей, значит, прахе и трепете. Вот, и вот тогда и начнется настоящая жизнь. Это абсолютно не так. Совершенно по-другому. Это Господь сделает. И он сделает так, как он это сделает. Своим способом, своим путем. Это будет выражено уникально. Но это он сделает. Хочу еще обратить внимание здесь вот на фразу «незлобивым». Очень важный вопрос. И он приводит нас к последнему условию. Итак, три условия, о которых мы говорим. Первое условие – это плод Духа. То есть восстановление происходит только в атмосфере, когда мы находимся под действием плода Духа. Кстати, это касается родителей по отношению к детьми очень часто, постоянно, каждый день. Это относится, конечно, ко всем нашим взаимоотношениям. Плод Духа – это первое. Второе – дух кротости. То есть, когда мы не допускаем, чтобы злоба, раздражение воспалило нас. И есть третье, очень важно – наблюдение за собой. Посмотрите еще раз первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такого в духе кротости». Дальше он подчеркивает сразу, запятая, и речь идет, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Эта фраза указывает на две сферы, в которых мы можем быть подвержены искушению. Самая первая фраза. Если вы видите кого-то согрешающим, присмотритесь внимательнее к себе. И вы, скорее всего, найдете в себе самих то же самое. Возможно, не в той форме, ну, конечно же, не в такой степени. Но если честно посмотреть на себя, то чаще всего мы можем найти именно эту же самую проблему. Я много лет тому назад изучал это послание и как-то попытался наблюдать за собой вот в разных ситуациях, когда я имею дело с какими-то поступками других людей. Я стал смотреть на себя, я смотрю, а вот пару лет назад что-то подобное было. И это было выражено по-другому, но это точно, механизм тот же самый. Проблема та же самая. Мы склонны не видеть себя и видеть других. И Иисус говорил, Матфея 7 глава, «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру и мерите, такой и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?
То есть это очень важное условие. Оно помогает нам подходить к согрешающему не с духом осуждения, а с духом заботы. Вот почему апостол говорит, наблюдая каждый за собой. Но здесь есть еще одна очень серьезная проблема. Еще раз посмотрите. Если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. И вот здесь речь идет о еще одной, на мой взгляд, более серьезной проблеме. Помогая кому-то освободиться от влияния плоти и жить плодом Духа, очень важно самим не попасть в этот же капкан. Представьте себе ситуацию. Вы видите какого-то человека, который попал в капкан своей плоти. Вы молитесь о нем, вы готовитесь, вы располагаетесь, вы просите у Господа силы, чтобы с любовью, с заботой, в духе кротости подойти, начать говорить, помогать исправляться, показать, что это грех, показать, что в этом нужно покаяться, показать, что отсюда, от этого нужно освободиться, помочь освобождаться. И вот с таким святым настроением, с таким добрым чувством приходите к человеку, начинаете говорить ему, объясняете все, а он не видит ничего этого. Он не готов слушать. Наоборот, он говорит, а ты на себя посмотри. И вот здесь наступает момент истины. Вот здесь, вот именно в этой точке, самая большая опасность, что мы на это начнем реагировать по плоти. Ах ты так, да я ж тебе, да я молился неделю с постом, да я к тебе пришел так мягко и нежно, и... а ты еще на меня показываешь? И кто это, ты? Как только мы допустили свой оплот здесь очень, потому что я ж очень много уже, я большой подвиг совершил, приготовившись для того, чтобы вот так помочь и восстановить. И плоть это, конечно же, берет сразу и захватывает. Ну ты посмотри, как он тебя унижает. Посмотри, как он, да разве можно так себя вести с человеком, который столько добра к нему проявляет? И пошли мысли здесь. И мысли захватывают чувства. Все это плоть. Друзья мои, как только мы допустили это, мы сразу же стали точно такие же, как и тот человек, которому мы пытаемся помочь. Уже нам обоим нужна помощь. Лучше всего в этой точке положить свой перст на уста и отправиться домой, и вернуться назад к молитве, к посту, к восстановлению мира в сердце, для того, чтобы Господь дал силу не быть искушенным. Вот что значит эта фраза. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вспомните, родители, как вы очень мягко хотели поговорить с вашим ребенком, и терпеливо, и говорили. До тех пор, пока эта кнопка, которая вот еще не успела вырасти, уже так много о себе думает. И вот тогда раздражение, тогда праведный гнев. И он 100% праведный, наверное. Только когда он по плоти, он сразу же убивает на корню всякую возможность достичь духовного результата. Плотского – да. Вы можете наказать, вы можете добиться своего. Возможно, в каких-то ситуациях можно. Но это плотской результат. Это не результат духовный. Так мы будем сейчас молиться перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господнем. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов перед тем, как мы склоним наши колени и обратимся к Господу. Первое, когда мы видим брата или сестру, которые действуют по плоти, то наша обязанность помочь им освободиться из этого капкана. Господь так сделал, что в теле Иисуса Христа одна клетка заботится о другой клетке. Это очень важно, это очень важный процесс, как иммунитет действует в теле физическом. Второе. Это можно сделать только тогда, когда мы наполнены плодом Духа. По-другому будет фиаско. Не получится. Третье. Кротость – важнейшее условие для успешной помощи другим.
Четвертое, в процессе помощи другим важно самим не попасть под влияние плоти. Давайте мы склоним наши колени и попросим у Господа силы, чтобы каждый из нас был способен созидать, восстанавливая других духовно.

0: Господи, мы благодарим Тебя за Евангелие. Благодарим Тебя за Дух Твой, который живет в сердцах наших. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел на землю, прожил праведную жизнь, умер на кресте Голгофском, взяв на Себя наши грехи, умер за нас. Благодарим Тебя за то, что Он отдал Себя нам, и мы сегодня в Нем. Мы сегодня часть тела Его. Благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который живет в нас, который пробуждает нас, который влечет нас к Тебе, влечет нас к Слову Твоему, влечет нас к этой потребности преображаться в образ Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя. Господи, благодарим Тебя и за вот эту прекрасную обязанность и возможность, которую Ты дал каждому из нас, возможность созидательно влиять друг на друга, возможность восстанавливать, возможность помогать в процессе борьбы духа с плотью. Господи, благослови нас в этом. Ты видишь нас, Господи, что мы очень и очень часто в этом проигрываем. Мы часто проигрываем, когда плоть берет верх над духом, и еще чаще проигрываем, когда мы пытаемся кому-то помочь выбраться из капкана плоти. Помоги, Господи, нам, чтобы мы могли быть движимы плодом Духа Твоего, который сделал бы нас способными стать проводниками Твоей созидающей силы. Действуй, Господи, в сердце каждого из нас. Ты видишь, Господи, каждого человека, стоящего здесь пред Тобой. Ты видишь мое сердце. Ты видишь сердца моих братьев и сестер. Господи, нам нужна Твоя помощь. Нам нужна сила Духа Твоего Святого. Нам нужно Твое действие очень сильное и могущественное в том, чтобы мы могли быть проводниками этой благодати. И чтобы наша общая борьба Духа с плотью, она была мотивирована Тобой и движима Тобой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
1: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
7: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Суд в Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк вынес максимально возможный приговор в отношении 62-летнего архитектора Рекса Хойермана, который признался в убийстве 8 женщин. Хойерман проведет остаток своей жизни в заключении без права на УДО. Роберт Кеннеди-младший однажды выпустил змею в бассейн, где купались дети. Вот таким злодеем его рисуют очевидцы. Тим Кук предупредил о неизбежном повышении цен на продукцию компании Apple. Соединенные Штаты Америки и Иран подписали мир.

0: военное соглашение. И через Ормузский пролив вновь начали ходить танкеры с нефтью. Соединенные Штаты объявили о прекращении морской блокады. Москва подверглась крупнейшей атаке с начала войны. На подлете к столице, по словам мэра Сергея Собянина, было сбито почти 200 украинских беспилотников. В Капотне вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод, уже атакованный за день до этого. Обломки дронов упали на торговый центр «Садовод». В подмосковном Жуковском беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, а в Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и крышу торгового центра «Мега Белая Дача». Все четыре московских аэропорта после атаки закрылись и задерживаются уже сотни рейсов. В общей сложности Украина за последние сутки запустила по России 992 дрона. Это рекорд для обеих стран с начала войны. Из-за пожара на московском НПЗ выпал нефтяной дождь. Это буквально как сажа в печке, так заявили власти. И, судя по всему, Украина вывела из строя обе ключевые установки московского НПЗ. Завод остановил свою работу. Российские федеральные каналы практически полностью игнорируют налет дронов ВСУ на Москву. А ключевые пропагандисты в основном транслировали тезисы о необходимости жестких наказаний для людей, которые снимают видео с атаками и их последствиями. Справедливый ответ на российские удары по нашим городам. Такими словами, Зеленский прокомментировал атаку украинских дронов по Москве. «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва». Конец цитаты, заявил президент Украины. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: О погоде за бортом. Везде лето в самом разгаре. В Филадельфии столбики тепла почти достигли 90 градусов по Фаренгейту. В ближайшие дни будет выше 80, и, скорее всего, самым прохладным денечком будет понедельник, потому что есть почти 100% гарантия синоптиков, которые прогнозируют, что будут дожди с грозами, и будет гораздо прохладнее. В Портметро и районе Небольшого Сиэтла тоже, возможно, будет прохладнее в субботу, но пока 85 и даже более в Портленде и около 80 градусов по Фаренгейту в районе Большого Сиэтла.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд. Или в районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Суд в Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк вынес максимально возможный приговор в отношении серийного убийцы-маньяка, 62-летнего архитектора Рекса Хойермана, который признался в убийстве по крайней мере 8 женщин в период с 1993 по 2010 годы. Хойерман проведет остаток своей жизни в заключении без права на условно-досрочное освобождение. Вы отвратительный и презренный человечек, если вообще вас можно назвать человеком, и вы трус. Конец цитаты, сказал судья Тимоти Мазак, вынося этот жесткий приговор. На вопрос о том, испытывает ли Хойерман вину хоть чуть-чуть, хоть немножечко, мужчина ответил «да». По каждому из трех пунктов обвинения в убийстве первой степени суд приговорил Хойермана к пожизненному заключению. Еще по четырем пунктам в убийстве второй степени к срокам от 25 до пожизненного. Изначально Хойерман говорил о своей невиновности, но в апреле он признался в убийстве 8 женщин, при том, что обвинения ему были предъявлены в убийстве только 7 человек. Жертвам Хойермана было от 20 до 34 лет, и они, судя по всему, были секс-работницами. С некоторыми из них мужчина познакомился через объявление на сайте Craigslist. Об убийствах стало известно лишь в 2010 году, когда на Гилго-Бич в Нью-Йорке нашли останки 4 женщин. До этого все жертвы числились пропавшими без вести. Долгое время в официальном расследовании не было никакого прогресса, а дело серийного убийства из Лонг-Айленда стало популярным в программах, фильмах, в подкастах, ну, разумеется, жанра true crime. Родственники полагают, что в расследование не вкладывалось много сил, так как жертвы были секс-работницами. И в 2022 году при новом руководстве полиция округа Саффолк, там находится Гилго, создала межведомственную рабочую группу, в которую вошли местные полицейские, полиция штата и даже ФБР. И спустя 6 недель Хойерман попал в поле зрения полиции. Еще в 2010 году сосед по комнате одной из жертв Эмбер Костелло рассказал, что у женщины возник конфликт с одним из клиентов, крупным мужчиной, похожим на Огра, как он сказал, который был за рулем редкого автомобиля Chevrolet Avalanche первого поколения. Полиция выяснила, что владельцем Chevrolet числился Хойерман. Затем последовал сбор доказательств, включая данные с вышек телефонной связи, выписки с кредитных карт и счета за мобильные телефоны. И главным доказательством стали образцы ДНК в недоеденных корках пиццы, которые Хойерман выбросил в урну на Манхэттене в январе 2023 года. Образец совпал с материалом, обнаруженным на мешковине, в которой была завернута одна из жертв. Хойерман на тот момент женатый мужчина с 2 детьми, был арестован в 2023 году. На вынесение приговора его бывшая жена и дети не пришли.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Судя по всему, Роберта Кеннеди-младшего рисует каким-то злодеем. И сестра Роберта Кеннеди-младшего утверждает, что однажды он поймал змею и выпустил ее в бассейн, где купались маленькие дети. Это было время празднования одного из дней рождения в семье, сообщает сегодня пресса. 72-летний глава Департамента здравоохранения и социальных служб нашей страны известен весьма странным поведением по отношению к животным. Недавно он снова оказался в центре внимания, опубликовав видео, где он голыми руками ловит 2 змей на террасе у доктора Оза. 15 июня 66-летняя сестра Кэрри Кеннеди в эфире программы Эрин Беннет на CNN рассказала, что во время дня рождения ее дочери брат поймал змею, а затем бросил ее в бассейн, где плавали дети. По ее словам, во время праздника змею обнаружили в саду, и тогда она позвонила своему брату. Роберт пришел с наволочкой и своим еще тогда грудным сыном Эденом прямо на руках. Он схватил вот эту змею и засунул ее прямо в наволочку. И при этом он держал на руках младенца. Это было, мягко говоря, пугающе. Конец цитаты, вспоминает Кэрри. А потом он подошел туда, где продолжался праздник, засунул руку в мешок, змея кусала его за руку, а он вытащил ее, чтобы показать детям. Конец цитаты. Дальше, по словам Кэрри, ситуация приняла еще более тревожный оборот. Кеннеди якобы дал змее полевку, а затем бросил ее в бассейн. Появилась полевка, брат схватил ее рукой и засунул в тот же самый мешок со змеей. Дети закричали, поскольку они испугались, что змея ее съест. Конец цитаты. Так вспоминает она. После того, как снова засунул руку в наволочку и вытащил эту змею, а она еще несколько раз его укусила. В бассейне было полно детей, и брат выпустил эту змею прямо туда, которая только что кусала его за руку. Кэрри, которая критиковала брата за его работу на посту главы Департамента здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов, заявила, что этот случай показывает, что Роберт Кеннеди-младший не пригоден для своей должности. Это человек, который с одной стороны увлечен природой, а с другой явно плохо оценивает риски, когда речь идет о безопасности и заботе о детях. И это тот человек, которому вы готовы доверить руководство системы здравоохранения при таком уровне представления безопасности? Конец цитаты. Спрашивает она. Канадия давно известна весьма эксцентричным поведением по отношению к диким животным и неоднократно публиковал фотографии и видео, где он с ними разными способами взаимодействует. В мае Роберт выложил видео, где он ловит двух змей голыми руками, пока его жена, актриса Шерил Хайнс, наблюдает за этим, вскрикивая от волнения. На записи видно, как Кеннеди гонится за двумя черными змеями, а затем хватает их голыми руками, а за кадром слышен голос доктора Оза. «Они спариваются!» Конец цитаты. Кеннеди в шутливой форме заявил зрителям, что это мокасиновые змеи, известные как водяные щитомордники. На что жена закричала: «Они опасны!» Конец цитаты. Пока Хайнс продолжала умолять его отпустить змей, Роберт сказал, что змеи его кусают. «Ты просто какой-то сумасшедший!» – произнесла она. «Милый, отпусти, я не могу на это смотреть, Бобби! Плиз!» Конец цитаты. И на заднем плане слышен смех доктора Оза, в время как Хайнс все сильнее нервничает. Сам Кеннеди, судя по видео, не обращал никакого внимания на реакцию и смеялся, пока змеи пытались его укусить. Черные полозы, как известно, это не ядовитые змеи. Но все же на всех это произвело достаточно сильное впечатление. Во время своей президентской кампании еще в 2024 году Кеннеди признал, что за 10 лет до этого оставил мертвого медвежонка в Центральном парке. И по словам его дочери Кик, во время отдыха в Кейп Коди, месте, куда семья Кеннеди традиционно ездит летом, он однажды привез домой голову кита. И по утверждениям, он откромсал ее бензопилой и закрепил на крыше семейного автомобиля. Согласно недавно опубликованной биографии, Кеннеди признался в дневниковой записи, что однажды даже отрезал гениталии у мертвого енота, то есть, надо полагать, детородный орган у енота, который был просто найден на обочине дороги, чтобы их изучить, то есть вот эти гениталии.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тем временем Тим Кук изучает ценообразование компании Apple. Он уходит с своего поста, но тем не менее в последние дни пытается хоть как-то все-таки объяснить то, что цены на продукцию компании Apple будут расти. И он предупредил о неминуемом повышении цен на продукцию компании из-за роста стоимости чипа памяти и накопителей. Подорожание – это просто неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой. Конец цитаты, сказал Кук в интервью The Wall Street Journal. При этом он не стал уточнять, какая продукция компании Apple может подорожать, а когда именно ожидается рост цен и каким он будет, он не сказал. Исследовательская компания Tech Insights подсчитала, что если рост цен на чипы полностью перенести на покупателей, то следующие модели iPhone Pro в момент поступления продаж будут дороже предшественников примерно на $270. По расчетам Wall Street Journal, цена на новый iPhone 18 Pro у нас в Штатах будет начинаться от $1,299 за штуку. Кук особо отметил рост цены на модули памяти DRAM, которые использует компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Из-за повышенного спроса такие чипы, завел глава Apple, их цена резко выросла. Нам определенно необходимо, чтобы цена и предложение на память вернулись к разумным уровням. Но, во всяком случае, для потребительских товаров. Это для нас главное. Конец цитаты, подчеркнул Кук. Компания Apple готова использовать свои финансовые ресурсы для увеличения предложения чипов памяти, так заявил глава корпорации, при этом он не уточнил какие-либо детали, но и при этом Кук сказал, что запускать собственное производство таких чипов Apple не планирует. Думаю, что Тим Кук покинет пост генерального директора компании Apple 1 сентября этого года, и, судя по всему, ему не все равно, что будет с компанией. Его место займет Джон Тернус. Кук, возглавляющий корпорацию 15 лет, станет исполнительным председателем.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации Деграйт Медиа Групп. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Президент Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Подпись под мирным соглашением Трамп поставил во время ужина в Версале. Во Францию президент нашей страны приехал на саммит стран Большой Семерки, который завершился вчера. На видео, которое опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон, слышно, как Трамп, подписывая документ, говорит: «Это было непросто». Конец цитаты. Власти Ирана объявили, что документ подписал президент Масуд Пезекишян. Соглашение таким образом вступило в силу. Меморандум стал первым после Исламской революции 1979 года документом, который вместе подписали президенты Соединенных Штатов и Ирана. «Все, чего мы стремились достичь военными действиями, мы с лихвой получили за счет переговоров. Даже и сравнивать нечего». Конец цитата. Так заявил иранскому телевидению спикер парламента Мохаммед Багер Гарибаф, участвовавший в подготовке этого соглашения. Трамп, в свою очередь, заявил журналистам после саммита Большой Семерки, что если власти Ирана нарушат соглашение, то Штаты разбомбят их, простите, к чертям. Конец цитаты. Ранее предполагалось, что церемония подписания мирного соглашения пройдет в Женеве 19 июня. Однако обе стороны, сообщает Access, со ссылкой на свои источники, решили не затягивать подписание документа, чтобы как можно скорее возобновить судоходство в Ормузском проливе. При этом встречу вице-президента Джей Девенса и спикера парламента Ирана Мохаммеда Багер Гарибафа в Женеве, по данным издания, по-прежнему все-таки планируют провести. Что же устанавливает этот меморандум? Меморандум о взаимопонимании устанавливает 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства. Документ, как сообщалось, в числе прочего предусматривает, что Тегеран сможет немедленно возобновить продажу нефти, а также получит доступ к частному инвестиционному фонду в 300 миллиардов долларов. Иран, со своей стороны, обязуется отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободный проход судов по Ормузскому проливу. Сообщается, что первые танки с нефтью уже прошли через Ормузский пролив в ночь на 18 июня. По крайней мере, об этом сказал вице-президент нашей страны Джей Девенс. Это произошло спустя буквально несколько часов после того, как Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с Ираном. За ночь через Ормузский пролив прошло около 12,5 миллиона баррелей нефти. Конец цитаты, сказал Венс. По его словам, это самый высокий показатель с начала войны Соединенных Штатов с Ираном. И в то же время цены на нефть упали до довоенного уровня. Цены на фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали ниже 78 долларов за баррель. Это стало самым низким показателем с начала войны 28 февраля, сообщает сегодня агентство Reuters. Центральное командование Соединенных Штатов в то же время объявило, что сняло блокаду с портов Ирана. Ормузский пролив, напоминаю, это критически важный пролив для мировой торговли. До войны через него проходила 1/5 мировых поставок нефти. На фоне боевых действий цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Давайте мы послушаем отрывочки из пресс-конференции Дональда Трампа, где он как раз говорит о том, что он достиг соглашения с Ираном.
2: Спасибо всем. Сколько же здесь журналистов сегодня? Это хорошо. У нас здесь очень замечательное мероприятие. Это было нечто особенное. И я хочу поблагодарить президента Макрона и Бриджит, его действительно очаровательную супругу, фантастического человека, за то, что они приняли нас во Франции на чрезвычайно успешном саммите Большой Семерки. Я бы сказал, что это один из самых успешных саммитов. И эта встреча не могла состояться в более подходящее время. В воскресенье мы достигли соглашения с Ираном, которое обеспечивает достижение всех поставленных нами целей, всех и даже больше. Прекращение текущего конфликта, возобновление судоходства в Ормузском проливе и предотвращение получения Ираном ядерного оружия в будущем. Вот в чем заключается суть всего этого. Это составляло примерно 99% соглашения. Иран не может обладать ядерным оружием. Он не может ни разрабатывать его, ни приобретать, ни покупать. У него никогда не будет ядерного оружия. В то же время, с этим объявлением, или незадолго до него, поскольку люди начали предполагать, что это произойдет, что мы это подпишем, когда Иран делал весьма позитивное заявление, фондовый рынок взлетел до рекордных высот. набрав 1000 пунктов за последний короткий период времени. 1000 пунктов. И цены на нефть падают, как никогда раньше. На такие уровни, просто на 7, на 8.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Потому что именно я убил генерала Сулеймани. Если бы я не уничтожил генерала Сулеймани, мы, вероятно, сейчас бы не говорили об этой сделке, потому что это был сумасшедший гений. Его так и не смогли заменить, да? И многие об этом забывают. Эти крутые парни, знаете ли, те самые, которые заведут страну в пропасть. Последние два дня дали нам возможность обсудить детали этого исторического соглашения со многими из наших ближайших друзей и союзников, включая страны Большой Семерки и многих президентов и премьер-министров, как вы видели. Здесь был премьер-министр Моди, мы долго беседовали, он замечательный человек. Они все в восторге от того, что мы заключили соглашение. Абсолютно все. Ни одна страна не подошла к нам и не сказала: «Пожалуйста, сэр, продолжайте сбрасывать на них бомбы, продолжайте сбрасывать бомбы». Так говорят только глупцы. Но я с огромным восторгом сообщаю об этом. И, кстати, эти последние два дня были жесткими. Бомбы на сумму в 200 миллионов долларов. И, знаете, это, кстати, еще и дорого, помимо всего прочего. Они знали, что я приду и в третий раз к ним. И мы сообщили им, что мы придем еще раз. У них уже нет флота, он потонул, у них не было ВВС. У них больше нет вообще ничего. Ни одного самолета. У них нет зенитного вооружения. Так что мы могли бы обрушивать удары на них без ограничений. И у них не было лидеров. Но у них появилась новая группа лидеров, которая, как мне кажется, ну, на самом деле, думаю, они чуть-чуть умнее. Я считаю, что они очень умные. Я считаю, что они гораздо менее радикальны. И я считаю, что они... я считаю, что они неплохие, они хороши. Они любят свою страну. Вы знаете, вы говорите о смене режима. Никто так не скажет, да? Но, полагаю, дело в том, что если одна группа лидеров полностью уничтожена, вторая группа лидеров уничтожена, третья лидеров частично уничтожена, но в целом, и, честно говоря, я думаю, что это смена режима, конечно. Я думаю, что они будут вести себя, ну, совершенно по-другому. Это смена режима. Я думаю, что они видят другой образ жизни, с которым раньше никогда не сталкивались. Единственное, чего я не хотел видеть, это экономическая катастрофа. Если бы вы продолжали в том же духе, это могло бы произойти. Но я знаю только одно. Каждый раз... Когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета, и он никогда не падал. Им это не нравилось. Понимаете, фондовый рынок умнее всех на свете, включая всех, кто находится здесь сейчас на этой сцене. Кроме меня, естественно. Да? Посмотрим. Ну, я не знаю. Скотт, как ты думаешь, фондовый рынок умнее тебя?
2: Нет, сэр.
1: Ой, это ужасное заявление. Ну, ладно. Фондовый рынок действительно гениален. И каждый раз, когда мы говорили что-то потрясающее, ну, вроде того, что мы собираемся урегулировать ситуацию, рынок шел наверх. А каждый раз, когда мы говорили что-то негативное, типа, знаете что, мы не можем урегулировать ситуацию, он резко падал, Питер, да? Очень-очень сильно. Это о чем-то говорит, правда же? И знаете, я изучал президентов. Некоторых хороших, некоторых плохих, некоторых великих. Великих не так уж и много у нас, да? А некоторые действительно плохие. У нас был один вот такой вот недавно. И единственный президент, которым я не хотел бы быть, это покойный великий Герберт Гувер. Я бы не хотел быть похожим на него. И кто знает, что бы произошло. Но плохие вещи случаются, поэтому последние несколько дней дали возможность обсудить детали соглашения с ближайшими друзьями и союзниками, главами государств. Они все здесь были, их много, гораздо больше, чем семеро, как вы знаете, их было много. И они выпустили заявление. Я думаю, президент Макрон, который, кстати, проделал великолепную работу, действительно поразил всех. И он, и Бриджит, они отлично справились. Но они выступили с заявлениями, в которых сказали, что им нравится эта сделка, потому что они хотят, чтобы она была наконец-таки завершена. И им нравится тот факт, что Ормузский пролив не будет закрыт. И если мы собирались сбрасывать бомбы, допустим, мы бы продержались еще месяц, два, три месяца, неделя, может еще, да сколько угодно вообще, три месяца, сколько угодно. Что бы у вас осталось? Возможно, ничего. Но пролив никогда не был бы открыт, потому что у людей, владеющих кораблями стоимостью в миллиард долларов, эти корабли ведь стоят миллиарды долларов, танкеры. Нет ни у кого желания плавать на них Если вы можете на мину, например, напороться, да, вы выплываете вдоль побережья, проходите через пролив, а над головой летают ракеты, и они хотят защитить свои просто инвестиции. Это миллиард долларов инвестиций. У вас не было бы нефти, возможно, годами. Это глупые люди. Но никто не...

0: был жестче меня. Никто не убивал Сулеймани. Знаете, когда я убил Сулеймани, люди посчитали, что это было самое важное событие на Ближнем Востоке за последние 50 лет. Это было самое важное событие, он был главой Ирана. И на самом деле он пользовался уважением, но при этом был он сумасшедший гений, он был гением, отцом придорожных бомб. Если вы видите молодых мужчин, а в некоторых случаях и женщин, в основном мужчин, конечно, ходящих без рук, без ног, с лицом разорванным на куски просто, то в 95% случаев это дело рук Сулеймани. Говорят, 96,2%, что-то в этом роде. 95% это дело рук Сулеймани. Он как раз приехал из Ирана. Я его взорвал. Помните это, да? Я взорвал его в долине смерти. Он сошел с самолета, и мы за ним пошли. И, честно говоря, Израиль ко мне всегда относился замечательно, но они не хотели проводить эту операцию. Накануне атаки они уже были готовы действовать ради меня. Они не хотели этого делать, поэтому мне пришлось принять решение. Я принял решение его убить. Но это было, как мы говорим в сфере недвижимости, совместное предприятие. Это было совместное предприятие Израиля и нас. Мы изучали этот вопрос в течение месяцев. Мы знали, на каком самолете он будет лететь почти за месяц до этого. Он летал только на коммерческих авиалайнерах, больших, с большим количеством других пассажиров, потому что он знал, что мы его не будем сбивать в таком случае. Он был умный. Но мы знали, что он будет на том самолете. Мы следили за ним. А потом Израиль сообщил мне, что они этого делать не хотят. И мне пришлось принять решение. У меня были очень хорошие генералы, и это не те, которые телевизионные генералы, у меня очень хорошие. И я хочу поблагодарить также Пита Хексета и генерала Рейзена Кейна, который просто феноменальный человек, да? Эти ребята феноменальные, лучше не бывает. Но у меня были хорошие генералы, и я сказал им, ну, раз Израиль не собирается этого делать, мы сами это сделаем. Сделаем это. Вам нравится это? Давайте это сделаем. Они говорят, ну, конечно, давайте это сделаем, мы можем это сделать. Насколько хорошо? Мы сделаем это не хуже, а может быть даже лучше, чем Израиль. Сделаем сами, нам никто не нужен. И мы ликвидировали Сулеймани. Одно из самых значительных событий, произошедших на Ближнем Востоке, возможно, за всю историю, но говорят, что за последние 50 лет, а может и за 100. Я встречался с премьер-министром Пакистана. Он сказал, что это, возможно, самое важное событие, которое когда-либо происходило в его жизни. Никто не может в это поверить. Ну, тогда-то все это и началось. Это началось не 3, не 4, не 5 недель назад. А Обама не стал вообще ничего с этим делать. Обама заключил эту идиотскую сделку СВПД. Он загрузил самолет просто, положил туда 1 миллиард $700 миллионов наличными из банков по всему Вашингтону. Собрал их из Мэриленда, из Вирджинии. Все банки были опустошены, налички там не было. Они всю наличность взяли. У них не осталось наличных, чтобы людям зарплату платить. Все это пошло в Боинг 757, замечательный самолет. И они доставили его прямо в Иран и раздали эти деньги. Они подкупали людей, они думали, что таким образом добьются своего. А потом они выделили еще миллиарды и миллиарды долларов сверху. И они заключили сделку, которая стала путем к созданию ядерного оружия для Ирана. Я, наверное, я так злюсь, у меня есть право злиться, когда я смотрю на этих на дурократов. Они постоянно об этом говорят. У нас была эта сделка, которая должна была дать им на законных основаниях. Она давала им ядерное оружие. Если бы это произошло, Израиль был бы уничтожен. И, честно говоря, Биби Нетаньяху, который, кстати, великолепный человек, иногда немного он переусердствует, да? Но он действительно очень хороший человек. У нас сложились потрясающее партнерство. Он потрясающий премьер-министр. У нас есть небольшой спор по поводу Ливана. И я говорю, Биби, можно помягче подойти? Не обязательно сносить здание каждый раз, когда туда кто-то заходит из Хизбаллы. Но это потрясающее партнерство с Израилем. Но он скажет, мы крупный партнер, а он совсем маленький, и это правда. И он приехал в страну и умолял президента Барака Хусейна Обаму не заключать СВПД. Он сказал, что это может стать концом Израиля. И так бы и было бы, если бы я не вмешался и не оборвал эту сделку. А Обама его не послушал. Биби даже обратился к Конгрессу, он их умолял. Но он ничего не добился. У них осталась эта ужасная сделка, которая была ужасна для Израиля. Она просто ужасная для Израиля. И, ну, на этом все и остановилось. А потом я пришел и расторг эту сделку. До ее истечения оставалось совсем немного времени. Понимаете, это было краткосрочное соглашение. Знаете, когда речь идет о странах, нужны сотни лет. Не нужны 8 или 9 лет. Это не то же самое, что подписать договор аренды кондитерской на углу где-то, да? Нужны сотни лет. А это был краткосрочный договор. Срок его давно уже истек. Если бы я позволил этому действовать дольше, эта сделка бы уже истекла. Вас бы уже не было, и многих других людей тоже. Уже тоже никого бы не было. Но Израиль бы перестал существовать. Я думаю, весь Ближний Восток бы перестал существовать. Вы видели, как все были потрясены тем, что эти ракеты, они были нацелены на разные места. На Катар, на Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты. Представьте себе, Бахрейн, Кувейт. Они попали под удар. Они. Никто не думал, что... Даже я не думал, что это произойдет. Они не думали, что это произойдет. Они собирались уничтожить весь Ближний Восток, включая Израиль. И если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его через несколько мгновений после его получения. Поэтому я сильно усложнил им жизнь, когда положил конец этой катастрофе, которую по имени Барак Хусейн Обама, СВПД, одна из худших сделок вообще. Возможно, нафта была еще хуже, но она была еще хуже с экономической точки зрения. Но то, что он сделал, это было действительно опасно. Он отдал им все, включая огромные суммы денег, которые, мы никому не даем, на случай, если у вас возникнут какие-то вопросы по этому поводу. Мы раздадим это, чтобы вы могли прочитать и убедиться сами. Это меморандум о взаимопонимании. Если это не будет сделано в течение 60 дней, ничего страшного. Мы вернемся к бомбардировкам. Знаете, я не хочу этого делать, потому что все идет, пока что идет хорошо. Но, возможно, нам придется, потому что мы никогда не позволим им заполучить ядерное оружие. Но они согласились этого не делать, и вы очень четко увидите это в соглашении. Но затем вторая фаза, она заключается в том, что они строили, как они говорят, обогащали материал, я называю это ядерной пылью, они обогащали материал под гранитными горами, а гранит, для тех, кто не разбирается в строительстве, это очень прочный, самый прочный камень на Земле. Он не такой красивый, как мрамор, но гораздо прочнее, намного прочнее. Например, новый гранит, которым я выложил лестницу в Белом доме, ведущую в овальный кабинет. Этот черный гранит, он рассчитан на срок службы более 1 миллиона лет. Ни один мрамор не выдерживает столько. Срок службы мрамора на открытом воздухе 100 лет. Так что, это были гранитные горы. И вот прилетели Би-2, наши бомбардировщики, в час ночи. Не было ни луны, ничего. Нанесли удар по всем этим вентиляционным шахтам. Лучи света пронзали все вокруг. Эти ребята отлично справлялись со своей задачей. А потом их раскритиковали некоторые представители прессы, например, CNN, за то, что, возможно, они нанесли не столь значительный ущерб. А оказалось, что ущерб был гораздо больше. Эти горы обрушились прямо на все. Никто не сможет это достать еще долгое время, если только мы сами не захотим это достать. И мы это достанем. Но только мы, Китай, у нас есть оборудование для того, чтобы это достать. Но на самом деле это не представляет большой ценности. Это пыль, да? Это не представляет большой ценности, но нам хотелось бы заполучить этот материал в психологическом плане. Но никто к нему и не прикасается. У нас есть также камеры, мы следим за этим. Вот что такое, кстати, космические силы. У нас лучшая, у нас великая армия в мире, но я горжусь космическими силами, потому что я их создал. У нас камеры космических сил на каждой двери. Ну что, ну там двери нет, конечно, но их там сильно всех разнесло. Но в каждой зоне, если кто-то заходит, и у него есть бейдж с именем, например, Мухаммед, или что там, как их зовут, там, 50 на 50 это Мухаммед имя. Что они там могут еще себе придумать? Но они могут назвать вам серийный номер, они могут прочитать, мы можем из космоса прочитать, что написано на этом бейджике у этих людей. Вот почему мы добились такого успеха. Вот почему наша блокада войдет в аналы истории, как нечто невероятное. Никто не никогда не видел такой блокады. Она была просто, это как стальная стена. И вот что произошло. Мы положили этому конец, и я называю это ядерной пылью. На этом все и закончилось. Но если бы мы не нанесли удар по ним с помощью бомбардировщиков Би-2, или если бы он не увенчался успехом, этот удар, у них бы ядерное оружие, была ядерная бомба очень высокого уровня. Не самого высокого, но очень высокого. У нас есть гораздо более мощные бомбы, но мы надеемся, что нам никогда не придется их использовать. У нас их больше всего. Россия занимает второе место по ядерным бомбам. Да, Китай очень сильно отстает, но, к сожалению, они догоняют. Вы знаете, они догоняют. Но у нас их больше всего. У нас самое мощное ядерное оружие. Ну и по количеству у нас больше всего. Однако Россия не сильно отстает. И на третьем месте Китай. Они в течение 5 лет, вероятно, сравняются и с нами. И нам следует заключить соглашение о денуклеаризации. Это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно никому. Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз.
1: Это была речь Дональда Трампа на пресс-конференции в рамках саммита «Большой семерки». А мы продолжаем выпуск «Последних известий».
2: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Москва подверглась крупнейшей атаке с начала войны на подлете к столице. По словам мэра Сергея Собянина, было сбито почти 200 украинских беспилотников. Такого еще не было никогда. В Капотне вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод НПЗ. Уже, кстати, атакованные за день до этого и обломки дронов упали на торговый центр «Садовод» в подмосковном Жуковском. Беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, а в Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и крышу торгового центра «Мега Белая дача». Все четыре московских аэропорта после атаки закрылись и не работают до сих пор, пока мы идем в прямом эфире. И беспилотники Украины в ходе атаки на московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне 18 июня повредили блок переработки нефти «Европлас», так сообщили источники агентства Reuters. В состав блока входит установка первичной перегонки нефти ABT-6 с номинальной мощностью в 140 тысяч баррелей в сутки. Это 47% мощности первичной переработки этого завода. Также повреждения получили вспомогательное оборудование, резервуары для хранения нефти и нефтепродукты, трубопроводы и вторичные установки. На НПЗ повреждена основная установка первичной переработки нефти, так заявило изданию агентству эксперт Евразийского центра Карнеги Сергей Вакуленко. По его словам, это один из двух ключевых элементов НПЗ, который вырабатывает сырье для производства товарного топлива на других установках. Всего на заводе есть две ABT. Первую установку ABT-6, на которую приходится 53% мощности завода, также повредили во время прошлого удара Украины по заводу, совершенного 16 июня. После прошлой атаки московский нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу. По словам источников агентства Reuters, завод планировал возобновить работу установки «Европлас» уже в середине этой недели и перерабатывал нефть примерно на половину мощности на время ремонта поврежденного штанствования ATB-6. Нефтеперерабатывающий завод обеспечивает топливо Москву и критически важен для региона в целом. Из-за двух атак завод предположительно не будет работать несколько дней. Из-за пожара на московском НПЗ, который атаковали украинские дроны, прошел нефтяной дождь. Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного. Это поселок, который расположен на востоке от Москвы. А жители Люберец, это на юго-востоке от Москвы, также сообщили о сильном запахе гари. При этом Мосэкономмониторинг заявил, что концентрация загрязненных веществ в Москве по состоянию на 12.00 не превышает предельно допустимого значения. Конец цитаты. Министерство экологии Московской области утверждает, что никакого нефтяного дождя не было вообще. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такое же, как, собственно, образуется в печке или в костре. Конец цитаты. Так говорили в Минэкологии. Напомню, что 14 июня нефтяной дождь прошел в Ярославской области. Из-за атаки украинских дронов также загорелся крупный НПЗ. Местные власти также заявили, что образовавшиеся осадки в виде сажи не представляют угрозы. Конец цитаты. Российские федеральные каналы практически проигнорировали налет дронов ВСУ на Москву. В утренних выпусках новостей ни Первый канал, ни Россия-1, ни НТВ не поместили вообще эту тему в начальный блок анонсов. Ни один телеканал не выпустил отдельного сюжета об атаке. Ведущие лишь коротко процитировали официальные сообщения об ударах от мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый канал также показал фотографию последствий удара из поста Воробьева в соцсетях. Но и в дневных выпусках новостей ни НТВ, ни Первый канал вообще не упоминали об атаке. Ключевые пропагандисты в основном транслировали тезисы о необходимости жестких наказаний для людей, которые снимают видео с атаками и с их последствиями. Ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, то есть у Анатолия Шария, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически Нет, практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Конец цитаты. Заявил в утреннем эфире Владимир Соловьев. Ведущий Соловьев Лайв Армен Гаспарян призвал силовиков искать авторов видео с помощью системы распознавания лиц, а затем арестовывать их и раскалывать на допросах. Он назвал людей, делающих видеозаписи, никчемными ублюдками и добровольными помощниками ВСУ. Конец цитаты. Замгендиректора ВГТРК Андрей Хемедведев заявил, что сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попадания по объектам в Москве. Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос, а где же уголовные дела по 275 статье для снимавших эти нападения? Конец. Это так вопрошает он. Тем временем, за сутки российские силы ПВО сбили рекордное число дронов, почти 1000 украинских беспилотников, так подсчитало издание агентства на основе сообщений Минобороны РФ. Так, согласно заявлению военного ведомства, над российскими регионами и аннексированными территориями за сутки сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности, 10 управляемых авиабомб. И сегодняшний удар ВСУ, отмечает издание агентства, не только побил предыдущий украинский рекорд по количеству использованных за сутки дронов, но и превысил максимальное количество беспилотников, которое за сутки выпускала Россия. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве справедливым ответом на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Я цитирую. Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до московского региона. Второй раз за неделю поражен московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Конец цитаты. Так говорится в посте Зеленского. Он добавил, что пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги. Конец цитат. Позже во время общения с журналистами Зеленский заявил, что если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем, будем отвечать. И ответ будет сильным и справедливым. Они ударили по Киево-Печерской лавре. В лавре я сказал, мы подготовим ответ, и вы это увидите. Конец. Это так заявил Зеленский. Сообщается, что во время саммита G7 во Франции, в котором принял участие наш президент, а также президент Украины Владимир Зеленский, на позицию президента Дональда Трампа по отношению к войне России в Украине могли повлиять показанные Зеленским фотографии, охваченные огнем Киево-Печерской лавры после российского удара в ночь на 15 июня. Об этом говорится в публикации издания «Политика», на которое ссылается сейчас источник. Я думаю, Трамп был искренне тронут. Так сказал чиновник из одной из стран G7, кто именно не сообщается. По мнению источников, этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России по принятой по итогам саммита совместной декларации. Издание «Политика» при этом отмечает, что сама идея, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. И, как пишет издание «Политика», успеху саммита способствовало и то, что собеседники Трампа, включая Макрона, при обсуждении Украины позиционировали эту страну как побеждающую на поле боя, что импонировало президенту Соединенных Штатов, делающему ставку на силу. Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может сдвинуть линию фронта и даже теряет территорию, а Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и святыням. Конец цитаты. Так цитирует издание одного из европейских дипломатов, кого именно не сообщается. Тем временем, Соединенные Штаты выпустили специальное предупреждение для своих граждан в Российской Федерации из-за атак беспилотников. И вновь призвали ни при каких обстоятельствах не посещать Российскую Федерацию. Бюро консульских дел Госдепартамента Соединенных Штатов опубликовало специальное предупреждение безопасности для граждан Соединенных Штатов, пребывающих в России. В сообщении упоминаются атаки беспилотников на крупные российские города. Я цитирую. «Во случае чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям местных российских властей и ищите укрытие. При обнаружении беспилотников или дрона немедленно отойдите и при необходимости укройтесь». Конец цитаты. Также Бюро Госдепартамента предупреждает, что нельзя трогать беспилотник, приближаться к нему или фотографировать последствия атак. Нарушение этого закона о запрете на съемку последствий беспилотников беспилотных ударов может привести к штрафу или к тюремному заключению. Конец цитаты. И в Госдепартаменте вновь призвали американских граждан ни при каких обстоятельствах не путешествовать в Россию, и стране присвоен четвертый, то есть наивысший уровень опасности. Итак, у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. В редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза, агентство. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом, в Филадельфии около 90 градусов по Фаренгейту. И с пятницы будет чуть выше 83, возможно, где-то в среднем 82-83 градуса по Фаренгейту. Таков прогноз синоптиков на данный момент времени. И на понедельник прогноз таков, что, возможно, дожди с грозами при температуре 80 градусов. В Портленде, в районе Большого Сиэтла, будет сухо и в основном солнечно. В Портленде самым тепленьким денечком будет, судя по всему, пятница. Также и в районе Большого Сиэтла. Стоит разница, что в Портленде будет 90, а в районе Большого Сиэтла будет 80. А вот самым прохладненьким, скорее всего, будет суббота, когда и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла будет чуть выше 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206 851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
6: Это радио.
7: И такое доброе.
6: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

Я приглашаю вас подняться на ноги и искренне помолиться, поблагодарить Бога за Его Слово, которое мы сейчас будем читать вместе, слушать. И вы можете обратиться и сказать: «Дух Святой, говори в мое сердце, помоги мне слышать не просто ушами, но сердцем и откликаться». Господь, мы вместе молимся, мы стоим, Господь, склоняемся, осознавая, что Ты Бог, а мы Твое творение. Господь, благослови сегодня каждого, кто готов, кто, Господь, смиренно приходит к Тебе, открывая сердце, чтобы слышать, чтобы не просто слушать, но слышать. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, говори, Господь, взращивай, учи нас, Господь, поднимай, утешай и вдохновляй. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Приветствую всех, дорогие друзья. Тема моей проповеди сегодня называется «Плод Божьего присутствия». Мы продолжаем серию проповедей, которая о Божьем присутствии. Это уже сегодня третья, заключительная часть. Вы можете прослушать предыдущие серии на нашем YouTube-канале. Я сделаю краткий обзор. Мы с вами говорили о проявлении Божьего присутствия и говорили о гранях Божьего присутствия, то есть как Бог проявляется в разных измерениях. Три пункта у вас на экране. Первое – Бог, Он вездесущ. Второе – Бог обитает в верующих. Третье – Он иногда являет свое присутствие видимо, сверхъестественно, ощутимо. И во всех этих формах Бог проявляется. Иногда мы ощущаем, иногда нет, но Бог всегда и Он везде. Как еще проявляется Его присутствие? Мы с вами рассуждали о том, что есть наша интерпретация, есть наши какие-то ожидания. Например, у каждого есть свои ожидания, как оно должно, это Божье присутствие или Дух Святой, как мы называем, как оно должно действовать, как оно должно проявляться. И часто это основано на нашем опыте, на нашем иногда субъективном понимании. Кто-то связывает Божье присутствие или действие Духа Святого с эмоциями, кто-то это связывает с громкой общей молитвой, кто-то связывает это с сверхъестественными действиями Бога, кто-то с откровением, кто-то с внутренним переживанием мира, радости, наполнения. И все варианты, они возможны. Иногда это Божье присутствие или наше ожидание, оно привязано к нашей церковной традиции, к стилю служения. Испытывая Божье присутствие, у нас часто есть предпочтение, в какой форме нам нравится это проявление. Например, некоторые христиане предпочитают более такое видимое, громкое, мощное, сверхъестественное действие Божье. Другая группа христиан предпочитает такое тихое, благоговейное, такое внутреннее переживание Бога. И это... Нет, мы еще не там. Это нормально иметь предпочтение в церквях, иметь предпочтение какой-то форме. Потому что вот почему в церквях существуют разные формы, стили служения. Вот почему люди выбирают церковь по их сердцу. При этом, несмотря на то, что у нас есть предпочтение, Бог, важно понимать, не всегда действует и входит в наши рамки, в наши ожидания и в наши понимания. Бог не всегда будет вписываться в наши предпочтения, хотя это нормально их иметь. И вот таблица, которую вы сейчас увидите на экране, она делает итог наших рассуждений, как Божье присутствие проявляется по-разному. И вот здесь вот важно видеть, это вот основано на текстах Писания, когда мы берем полное Писание, все стороны Писания, и мы видим, что иногда Бог действует очень явно, очень мощно, сверхъестественно, видимо. А иногда тот же Бог, который проявляется в огне, написано «в огне Господь», а в другом тексте написано «и не в огне Господь». Иногда написано «Бог как движущийся ветер», а в другом тексте Писания написано «не в ветре Господь». И это этот же Бог, который проявляет себя по-разному.
Но если мы привязаны только к одной форме, к одному стилю, мы иногда можем однобоко смотреть на эти вещи, иногда пропустить Божье действие или Его присутствие. Иногда Он действует сверхъестественно, а иногда мы с вами читали тексты Писания, где Божье присутствие явлено, но кажется, хочу подчеркивать, кажется, что ничего такого явного, видимого, сверхъестественного не происходит, но и там Бог есть. Написано, проходя долиною смертной тени, ты со мной. И там, в долине, твоей долине, и там Он с тобой. Иногда Бог действует для всех одинаково, это ощутимо, это видимо, но иногда Бог действует индивидуально. И в прошлой, второй серии мы с вами смотрели примеры в Писании, где иногда кажется, одна группа людей, все одинаково слышат, одинаково кажется все, но по-разному воспринимают. Иногда Бог индивидуально в некоторые сердца вкладывает. И вот здесь, друзья, важно понимать, что в любом собрании так же происходит. И сегодня мы видим опыт вот этого обзора этих текстов Писания. И вот цитата или вывод на экране. «Нельзя определять Божью близость только потому, что я чувствую. Потому что во время кризиса чувства, эмоции не помогут. Только вера в Бога поможет человеку устоять». Я понимаю, что иногда это растягивает наше мышление, но одновременно и утешает. Потому что даже если мы не чувствуем, или кажется, Бог, где ты, почему ты не отвечаешь, и там тоже Бог. Когда мы ожидаем от Бога какого-то чуда и просим помощи, там, где люди бессильны, во-первых, слава Богу за то, что Бог может и сегодня делать и дает нам больше, чем мы заслужили. Но важно помнить принцип, который следующий у вас на экране. Бог делает чудеса и сегодня, и мы в это верим. И вера важна для получения исцеления, например. Но Божья суверенная воля выше нашей веры. И вот это, друзья, истина. Она делает христиан непоколебимыми. Непоколебимыми, когда мы понимаем, что Божья суверенная воля, она выше. Тогда это хранит нас от разочарования, от каких-то вот, возможно, непониманий. Нам не всегда понятно все, что делает Бог на земле, но я напоминаю много раз, и хочется это всегда христианам нам и себе усвоить, что главный смысл христианства – это вечная жизнь. Христос пришел на землю, главное – это спасение души. Все, что на земле, эти временные страдания, проблемы, это все временно. Смысл христианской жизни. Почему христиане умирали за веру? Потому что они верили в вечность. Не потому что. Если бы все было ради земных вещей, какой смысл? Но когда человек движим вечностью, движим, повторяю, вечностью, то его земная жизнь проходит по-другому. Хоть он может быть в тех же обстоятельствах, но он реагирует на эти обстоятельства и вызовы по-другому. Вот почему важно это понимать. Во второй части мы с вами говорили, что значит ищите лица Его, что значит искать Его присутствие. И тоже два пункта у вас на экране. Первое – это значит строить личные отношения с Ним. Что значит на практике строить личные отношения с Богом? Это уединенное время с Богом. Это когда человек лично закрывается и читает Слово Божье, Библию, молится, проводит время с Богом. Псалом 104 написано, Писание призывает «Ищите лица Его всегда». То есть человек должен всегда мысленно подразумевать, иметь в виду Бога везде, чтобы он не говорил, как бы он не решал, не отвечал, даже если его никто не видит, всегда ищите его лица. Почему лица? Когда мы говорим о присутствии, то можно знать и видеть чье-то присутствие в толпе, в комнате, оно может быть видимо, но есть другая грань общения – это лицом к лицу.
Это другой уровень близости, другой уровень отношения, глубокий личный разговор. Вот к чему призывает Бог людей. Вы знали, что в Писании написано, одна из причин, почему Бог создал людей. Есть варианты ответов? Почему Бог создал людей? Вы найдете в Писании, в Деянии написано, ибо Бог создал людей, дабы они искали Бога. Воу! Вот это для кого-то новость. Бог создал человечество, чтобы люди искали Бога, искали общения. Зачем искали? Зачем? Искали близости, искали отношений. Вот почему написано «ищите лица». Личного отношения, личной связи, личного понимания, познания Бога. И Давид пишет, «От ранней зари ищу тебя, тебя жаждет душа моя». Следующий слайд. Вот почему, друзья, он пишет о регулярности общения, начиная день с молитвы. И еще очень важно, близость с Богом невозможна без жажды. Тебя жаждет душа моя. Если человек так, промежду прочим, Бога имеет, промежду прочим, Бог, решая мои там проблемы, как Дед Мороз, близость с Богом невозможна без жажды. Жаждет душа моя. И Иисус, Он является примером этих личных отношений с Небесным Отцом, и Он дает нам пример. Это слова Христа. Ты же, когда зайдешь в комнату, когда молишься, войди в комнату твою, затвори, следующий слайд, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему. Матфея 6:6. Вот почему, друзья, здесь важно увидеть, что комната твоя, время твое и выбор твой. А Иисус ожидает вот этого личного общения. И когда мы говорим об отношениях с Богом, о проявлении Его присутствия, важно помнить еще один принцип. Этот принцип вот в пункте «Б» – нельзя ограничивать Его присутствие одним днем или местом. Что имеется в виду? Когда мы говорим, что в церкви, например, рассуждаем по мнению кого-то, в церкви сегодня, в собрании Дух Святой не действовал. Или мало действовал, или молитвы не было, или мало благодати, мало Его присутствия. Это может, скажем, нам так казаться, потому что мы сравниваем с чем-то, потому что мы переживали глубже, больше. С одной стороны, это хорошо, когда человек жаждет большего, когда человек ищет, когда человек хочет идти глубже, когда он пережил Бога на определенном уровне, и он уже не удовлетворен чем-то меньшим. Это хороший поиск. При этом важно помнить, что когда мы так рассуждаем, что, во-первых, наше понимание Дух Святой действовал, интерпретируется только видным явлением и ограничено тем, что нам известно. То есть то, что я почувствовал, то, что я увидел, то, что я понял. Во-вторых, мы иногда неосознанно ограничиваем Духа Святого, подразумевая или ожидая, что Он должен особо проявляться или ощущаться только на общих собраниях, особенно в воскресенье. А теперь давайте задумаемся вместе. Но мы почему-то не так ожидаем этого Божьего присутствия или Его проявления в личных отношениях, когда мы с Ним общаемся индивидуально. И когда что-то в жизни человека идет не так, как ожидалось, то людям свойственно искать виноватого. Если нет помазания или присутствия Божьего, то кто-то же должен быть виноват. Пастор, певцы, музыканты, проповедник. Ну кто-то же должен. Но интересно, следите за мыслью. Но в личных отношениях с Богом, внимание, в тайной комнате,
с понедельника по пятницу, если христианин не переживает чего-то такого особого, не имеет вот этих особых ощущений, той благодати, о которой он говорит, нету этих видимых признаков действия Духа Святого, таких видимых, человек помолился, утром почитал Библию и пошел на работу. И вот если так это происходит в большинстве случаев в вашей жизни, тогда есть два варианта. Либо обвинить Бога, что как бы мало благодати, мало каких-то переживаний, мало каких-то действий, либо обвинить себя. Здесь же я сам с Богом, сам на сам, уже как бы некого винить, что как будто бы чего-то не происходит, что нам тяжело обвинить, что я, может быть, не духовный, может быть, в моей жизни есть идолы, может быть, суета, просто этим живу, может быть, еще чего-то. Но, кажется, Бога обвинять неудобно, а себя как-то неестественно. И вот так вот мы идем по жизни, думаем, да нормально, нормально. Но когда мы попадаем в общество, и там что-то не так, как мы ожидали, вот там, друзья, проявляется вот это наше иногда негодование, и мы не знаем, кого же обвинить, почему-то чего-то кого-то не хватает. Но, друзья, у меня есть хорошая новость. В церкви некоторые бывают только один раз в неделю, некоторые через неделю, кто-то чаще. А дома ты можешь искать Его лица и переживать Его присутствие регулярно. Регулярно. И там мы, возможно, не всегда переживаем то, чего ожидаем или то, чего хотелось бы. Но мы знаем, что Бог всегда со мной. Но иногда Он проявляется. Поэтому, дорогие христиане, какой церкви вы бы не принадлежали, все, что тебе недостает духовно, ищи в тайной комнате. Важно помнить, что церкви несовершенные, люди несовершенные, кто руководит церковью несовершенной, и ты несовершенный, но с Богом ты можешь все, что тебе не хватает, искать лично, идти глубже, копать эти колодцы, искать этих личных отношений, потому что они всегда выше общих, потому что в общем собрании люди встают иногда за компанию. Если надо петь, то мне надо стоять. Если все молятся, то мне надо встать. Но это не значит, что это желание сердца. Это не значит, что человек этим живет. Вот почему Иисус не говорит, если молишься, то зайди в свою комнату. А Иисус говорит, когда молишься, то есть ожидается, естественно, тогда зайди в твою комнату, это на кухню, в гараж, в машину, в парк, вот там проводи время с Господом. Сегодня мы поговорим с вами о плоде. Третья часть – плод Божьего присутствия. И три пункта у вас на экране. Очень важно это увидеть с перспективы Писания, что когда Божье присутствие или Дух Святой действует, то это приносит плод. Какой? Три ярких пункта. Первое – осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. И третье – это желание исполнять Его волю, и мы увидим подтверждение этому в Писании. Работа Духа Святого или действие Его присутствия всегда производит результат или по-другому пользу. Это особое действие, когда Божье Слово с помощью Духа Святого имеет воздействие на разум человека, на сердце человека. Это может произойти во время слушания проповеди, чтения Библии, молитвы, прославления, общего собрания, каком-то чуде, в каком-то вот особой встрече с Богом. И возможно иметь и хорошее переживание на собрании, когда собираются вместе, люди поют, прославляют, иногда нас переполняют эти позитивные эмоции, это приятно. Но важно, чтобы они приносили плод.
Если это просто вот какие-то переживания, но они не несут результата, то я хочу, чтобы мы увидели в Писании, что все, что делает Бог, если за этим стоит Бог, Бог не делает ничего просто так. У Него есть цель, и Он производит плод. Почему плод? Плод, потому что это иногда не сразу, иногда не резко, иногда не завтра человек меняется. Это процесс. Есть моменты, когда человек мгновенно получает какую-то свободу, а есть в большинстве случаев это процесс. Поэтому, друзья, посмотрим примеры в Писании, какой результат приносит его присутствие. Итак, идем по пунктам. Первое – это осознание своего состояния. Итак, читаем с вами Исаия 6 глава. Контекст: Исаия находится в Божьем присутствии и описывает свои переживания. И вот он говорит: «Горе мне!» – восклицательный знак. Такое эмоциональное восклицание. «Погиб я!» То есть он чувствует себя очень жалким. «Ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа». То есть он попал в это присутствие Божие, в это особое переживание, и его первая реакция: «Я нечист, у меня проблема с языком». Хотя возможно, что ему об этом другие говорили. Возможно, ему жена об этом говорила. Но когда ту же самую мысль повторяет Дух Святой, приходит прозрение. Одинаковая информация. 100 раз слышал, но приходит прозрение, осознание своего состояния в Божьем присутствии. Это не просто лекция, это не просто информация, это вот влияние Духа Святого на внутренность человека. Проблема существовала и раньше, но плод его присутствия приходит вот к этому глубокому осознанию в сердце. Что значит «нечистые уста» практически? Это сквернословие, это маты. Это пустые или пошлые слова. Это сплетни, грубость, обзывание, унижение. Это вот интерпретация, что подобно могло, может быть сегодня в каждом из нас. И, конечно, важно спросить у себя, как у меня с моими устами. Кто-то, например, любит, кто-то печет блины, кто-то там срывает фиги, кто-то еще какие-то слова употребляет. Я помню, как один человек мне сказал: «Пастор, это же не грех, это же не мат». Я думаю, ну, в принципе, да, как бы, может быть и так. Но когда идет процесс духовной зрелости, обязательно происходит очищение на уровне уст тоже. Оно просто само собой отпадает. Уже человек не спорит, так это в какую категорию входит. Человек просто само по себе, оно отпадает, он перестает. Это вот этот процесс очищения. Поэтому, друзья, каждый спросите себя, как у меня с моими устами. Может быть, я не говорю плохих слов, но если я сплетничаю, если я постоянно кого-то непроверенную информацию передаю, или кого-то осуждаю, или я живу в ропоте, или еще что-то, это же все связано с этим же органом язык. Язык. И оно все из сердца исходит. Написано: от избытка сердца говорят уста. Люди говорят: меня достали, меня достали. Да, но если в сердце собачка живет в этой будочке, то она же обязательно гавкнет. Если ты будочку начнешь колотить, шатать, она будет гавкать. А если там не живет, то там ты ее колоти, переворачивай, сжигай, обливай водой, там ничего не выскакивает. Вот почему важно это для себя понимать. Еще один пример, как приходит осознание в Божьем присутствии, это Луки 5 глава с 8 по 9 стих. Написано, что Петр припал к коленям Иисуса и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И ужас объял всех, бывших в лодке, потому что они поймали большое количество рыб. Контекст:

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Зоны. Blind spots. Вот это как в машине мертвые зоны в зеркале. Всегда нам показывает. Вот почему, когда мы говорим о Божьем присутствии, мечтаем о нем, разговариваем, просим, Господи, приди, яви, важно иметь правильные ожидания. Если он явится, то мы что-то о себе узнаем. И человек начинает видеть себя. Это яркий плод его действия. Я думаю, вы слышали некоторые свидетельства, когда люди говорят, вот я... Не знаю, там какой-то был конфликт или в браке, или где-то. И человек просто вот спустя годы говорит, я понял. Ему 2 года уже об этом говорили, а он не понимал, а тут он понял. Вот это вот, друзья, явный признак, когда вот написано Писание, оно живо, действенно проникает до разделения души, духа, суставов и мозгов. Так написано. Куда ни врачи, ни супруги, никто не может проникнуть. Но туда проникает Писание. Поэтому, друзья, для нас это хорошая новость. И то же самое происходит и сегодня, когда иногда внутренний голос Духа Святого, библейским языком работа Духа Святого внутри человека, она обличает человека, приводит в сознание, в трезвость. Иоанна 16:8 написано, что Дух Святой придет и обличит мир во грехе и правде и суде. Дух Святой, одна из миссий Духа Святого, это обличать. Он обличает неверующих людей, которые отвергают Бога, и Он же обличает и верующих людей в их неправильных поступках жизни, пока мы здесь на земле. Второй плод Божьего присутствия – это внутреннее преображение. Первое – Божье действие дает осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. Давайте посмотрим на подтверждение в Писании. 1 Коринфянам 12 глава написано. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же». Внимание, действия различны. Действия или проявления Духа Святого различны в разной форме, в разном стиле, не всегда оно входит в наши рамки. Так написано в Писании. Различны, а Бог один и тот же. И дальше, очень важный вывод. Но каждому дается действие или проявление Духа на пользу. Вот здесь, друзья, ключевой момент, что все, что делает Бог, это обязательно с пользой, не просто так. Не просто ради там массовки, тусовки каких-то там, это все с пользой. С пользой для человека. Имеется в виду, друзья, наши внутренние перемены, то, что и ведет к плоду, к результату. Поэтому, друзья, важно видеть это, что духовные дары в церкви разные для созидания церкви, и Бог действует по-разному. Вы знаете, что польза в том, что когда в человеке происходит внутреннее преображение, это происходит изменение во взглядах, в целях, в примирении в отношениях, изменение в характере, и все это внутреннее преображение. Вернемся к примеру Исаии в Божьем присутствии, где он осознал свое состояние, и дальше, это снова Исаия 6 глава, Бог как отвечает, когда написано, «Вот я коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть после признания и покаяния Исаии своего состояния, ведь он сам говорит, я нечистый, у меня проблема с языком, то есть признание. И дальше действие Божие, когда человек признал свою проблему, дальше написано, Бог очищает его, и плодом, результатом его,

являются внутренние перемены, очищен. То есть вот эти уста, они, вот этот внутренний ремонт, который производит в сердце человека сам Господь. Еще один пример вот этого преображения. 9 глава Деяний. Апостол Павел, когда он встретил с Господом, встретился по дороге в Дамаск, его реакция, он говорит: «Господи, кто ты?» И он ему отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». Павел, контекст, он гнал церковь, он притеснял христиан, он издевался, он был жестоким человеком. Но после явления Божьего присутствия, сверхъестественным образом, в его жизни происходит полная трансформация после вот этой встречи. После вот этой встречи полная трансформация в жизни. Настолько она была радикальная, что даже ученики боялись, ученики Христа боялись этого Павла, Савла его раньше называли, потому что он настолько был ужасно другим, жестоким, против, и вдруг он стал своим. Вот как радикально может происходить перемены в жизни человека в Божьем присутствии. Вот как это ценно, друзья, вот как ценно именно вот эта встреча. Встреча с Христом личная. И такие встречи, друзья, они возможны и сегодня. Иногда это явно мощно, иногда это работа в сердце. Но я хочу призвать христиан: не останавливайтесь на одной встрече. Только встреча со Христом – это начало. Но христианская жизнь – это ученичество. Это духовные дисциплины. Это постоянство. Это пребывание в Слове. Это духовный рост. Это процесс. 2 Коринфянам 3 написано, что мы все видим себя как в зеркале. И написано, что мы изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Внимание, мы еще не изменились, мы еще не совершенны, но написано, мы в процессе, благодаря Его славе. Там вот это слово написано, слава Господня. Кажется, что это за слава? Это вот как раз Божье присутствие, оно отражает, являет вот эту славу. И вот это действие имеет действие на нас. И вот написано, мы изменяемся, мы в процессе, мы становимся похожими на Него. То есть это преображение происходит благодаря работе Духа Святого в сердце человека. Давайте скажем слава Богу за это. В каком бы мы состоянии ни были, у нас есть надежда. Если мы готовы прислушиваться к этому слову, искать его лица, и мы можем тоже это переживать. И третий пункт, плод Духа, плод действия Божьего – это желание исполнять Его волю. Вот, друзья, посмотрите на эти все три пункта и спросите себя, когда я мечтаю или ищу Божьего присутствия, что честно я ожидаю? Вот каждый, спросите себя, возьмите пару секунд. Вот я желаю, ищу, не знаю, вот жажду Божьего присутствия. Что я ожидаю? И вот эти все три пункта на экране, они все подтверждены Писанием. И вопрос теперь честный, а я именно этого ожидаю? А я это имел в виду? Давайте посмотрим несколько примеров. Писание Исаии 6:5. Когда, 8 стих, извиняюсь, Исаия 6:8, написано, когда Исаия пережил вот эту встречу, Божье присутствие, услышал голос Господа, говорящий, кого мне послать, знак вопроса. И Исаия отвечает, вот я, пошли меня. То есть результат его присутствия очень конкретно подтверждается Писанием, это желание исполнять его волю. Когда человек переживает Божью близость, это не просто формальное христианство, это не просто такая рутина, это что-то глубже. Человек, вот то, что он раньше не думал, не совсем так до конца понимал, не совсем этого искал, приходит осознание, я, Господь, готов выполнять Твою миссию.
«Вот я, пошли меня». Хотя здесь не написано детали, кого, какую миссию, с кем, когда, а уже готовность, она уже есть. Эта готовность – это плод Божьего присутствия. Для Бога, друзья, очень важно наше согласие. Не наши способности и опыт. Часто христиане рассуждают, ну, я не такой там не талантливый, не такой там оратор, не надо всем быть на сцене. Для Бога же важна готовность сердца, где бы ты ни был. Способности, если помните Моисея, да, он по способностям не подходил. Он пытался Богу объяснить, как будто Бог не знал, а тут Моисей раз таки Богу разложил. Бог, ну я же тут, у меня и того нету, и опыта нету, я косноязычный. Бог, наверное, слушал, Моисей, ну спасибо, что ты меня известил. И он, готовность, все, что нужно, готовность, от тебя просто готовность. Say, Lord, I'm available. Вот это, друзья, то, что происходит в Божьем присутствии. Большинство верующих, вот кто со стажем верующий, мы все где-то подсознательно понимаем, да, Божья воля – это хорошо, правильно говорит проповедник, и Божья воля, мы не против. Но у нас у всех глубоко, глубоко, глубоко в сердце своя адженда, свои цели, свои планы, свои там проектики, и Бог рядом. И это все нормально, только нужно сделать наоборот. Бог в центре, Бог – смысл жизни, а рядом земные потребности, нужды, работы, проекты, заботы и все остальное. Поиск Его воли и готовность ее исполнять. Друзья, возможно ли, как вы думаете, что когда мы не готовы к таким переменам, не готовы к исполнению Его воли, внимание, то Его присутствие либо не проявляется, либо то, что мы называем Его присутствием, не приносит плода в жизни. Это глубокий вопрос. Возможно ли, Бог же сердцевидец, мы ожидаем, вроде бы говорим, Божье присутствие нам надо, важно. Но если мы не готовы ни волю Его исполнять, ни на внутренние перемены, ни свое состояние осознать, а нам оно как бы надо так, как бы, ну, надо, то Бог, естественно, и реагирует. Смотрите, еще один мощный пример – Деяние 9.5, когда Павел встречается с Христом по дороге в Дамаск, он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание на слово «делать». Вот она реакция на близость, реакция на встречу, реакция на Божье присутствие. «Что повелишь мне делать?» Не кажется ли вам, что иногда христианам со стажем хочется вот этой близости, хочется вот этих переживаний, таких, которые нас где-то успокаивают, нас как-то удовлетворяют, нам хорошо, такое временное облегчение. Но вопрос насчет, что повелишь мне делать, я знаю, что делать, я и сам знаю. И когда мы разбираем это Божье присутствие, мы в Писании открываем такие вещи, если быть честным, на которые мы не готовы. Ну, конечно же, нельзя говорить за всех. Я уверен, что и в этом собрании есть люди, которые и жаждут, и ищут, и готовы. Каждый проверьте себя. И здесь, друзья, это снова плод, это снова результат на Божье присутствие, вот это действие, которое не просто так, не просто ради хороших переживаний, это имеет плод. Вот это важно увидеть. Смотрите, Деяния 4.31 написано: «По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого». Мощное Божье действие, проявление.
видимо, исполнились все Духа Святого и пошли домой. Нет. Пошли домой, но написано, и с дерзновением, со смелостью говорили Слово Божье в Walmart'е, в Таргете, на работе, в бизнесе, в машине, на Инстаграме, везде. Воу, вот что имеется в виду. Или просто так себе раз и пошел, спрятался, и живем своей жизнью. Вот он плод. Исход 3:4, когда Моисей встречается с Богом, и написано, возвал Бог к Моисею из среды куста. Горящий куст, который не сгорает. Чудо, которое привлекло внимание Моисея. Моисей приходит и получает миссию. Я, друзья, думаю, что горящий куст, явление Божьей славы, это должно произойти в жизни каждого христианина. Каждый должен встретиться, иметь эту встречу вот в таком примерно вот образе, как куста горящего, когда человек слышит, откликается на миссию Христа. Это не значит игнорировать земные потребности, это значит искать, как я могу быть полезным в Его Царстве. Иоанна 15:5, еще один мощный пример вот этой связи, вот этого Божьего присутствия в жизни человека, который приносит плод. Христос говорит, я лоза, вы ветви. Иоанна 15:5. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Внимание, не чуть-чуть, не иногда, приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего, не имеется в виду ничего, потому что мы много можем делать без Бога. И мы многое делаем. В этом вся и беда. Но без меня не можете делать ничего, имеется в виду плода доброго, внутренних перемен, без меня не можете. Как бы ты ни надувался, ни напрягался, как бы ты не можешь сам себя поднять за штаны, измениться, изменить свой характер, мышление, не можешь выбить из себя, знаете, что бывает. Вот не можешь. Вот только вот эта связь Христа, лозы и ветви, постоянная связь, это преобраз, когда человек... Вот с женой на связи, он не всегда с ней рядом круглосуточно. Он отлучается, едет на работу, в командировку, но он мысленно всегда помнит, что там же есть жена, есть там дети, есть вот эта связь, всегда думает, о них переживает, их любит, за них заботится. Вот точно так же и с Богом. Это не значит круглосуточно стоять на коленях, но это значит иметь Бога в разуме. Это значит всегда, чем бы мы ни занимались, всегда понимать, что я христианин не только в воскресенье, не только в храме, не только один раз в неделю. Это моя сущность, когда меня никто не видит, я постоянно с Ним на связи. Он лоза, я веточка. И вот эта связь, вот эта близость обязательно приносит плод. Близость, связь приносит плод. А если ее нет? А если номинальное христианство? А если нестабильно? А если так вот, как ветер подул? А если как тревога, так и к Богу? То, конечно же, о каких плодах может идти речь? Это только приносит разочарование другим людям, которые видят, вот он христианин, он верующий, а он же обманщик, он же лицемер, он же там... Да, вот он, без плода, просто номинальный. Как, друзья, важно видеть, что в нашей жизни производит плод. Это личные отношения с Богом. И в заключение хотелось бы спросить вопрос, а кто же может туда войти, в это Божье присутствие? Бог иногда по благодати, по своей милости являет свое присутствие даже людям, которые еще его или грешные, или далеко. Но в такой нормальной, так скажем, обстановке, другая сторона медали, Божье присутствие туда невозможно, вот я сейчас говорю за общество такое, возможно, христианское, невозможно туда войти с нашими грехами. Этого стиха нету на экране. 59 глава Исаии, 2 стих, написано, внимание, «Беззаконие ваши произвели, что? Разделение между вами и Богом».
дела. Беззаконные, грешные дела производят разделение. И дальше, внимание. Грехи отвращают лицо Его от вас. Помните, мы читали «Ищите лица Его». Но если в жизни есть вот эти тайные, с которыми уже все сжились, привыкли, отвращают лицо Его. Видите, какая связь? То есть вот этой близости, этих личных отношений, это становится барьером. И заканчивается этот стих, посмотрите его дома, Исаия 59:2. Заканчивается, чтобы не слышать вас. Какие сильные и страшные слова. А корень проблемы, можно, кажется, молиться и кого-то там обвинять, и корень проблемы – это присутствие греха в жизни. Бог скрывает лицо, и потеряна близость, отношения нарушены. Псалом 14. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Это преобраз Божьего присутствия. И дальше внимание. Тот, чей путь безупречен, кто поступает праведно, кто от чистого сердца говорит истину, языком своим не клевещет, можно добавить, не сплетничает, не делает ближнему зла, не отвечает злом за зло, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, по-другому, кто сдерживает свое слово или обещание, пусть даже себе во вред, и кто против невинного не берет взяток, поступающий так никогда не преткнется. Вот он рецепт непоколебимой христианской жизни. Туда невозможно попасть вот с нашими обидами, раздражениями, завистью, другими грехами, которые огорчают. Написано, не оскорбляйте Духа Святого. Поэтому, друзья...